Смілу. Ну, команду до Сон, Диджей Хайди Ребелу. И майс Диджей Марсио Лима. И Диджей Ари Гэдис. И аинда, ума эструктура фантастика эспера по все. Супер Делоэнс. Видеоклипс оригинайз да Эппо.